чуть больше года, но это другой третий, теперь это не та свобода. И все заслуженно винят этого военного, абсолютно все, кроме третьего, дружба.

0: прощать истории из жизни, мелкие обрывки памяти.
1: Чё пишу, ю, эф?
2: Запись.
1: Бигас.

нижней плоскости. Камня на камне не останется. Я хочу, чтобы вы поняли, я в хип-хопе как фигу в футболе. Мне давно пора на пенсию, а я все еще рвусь на поле. Более того, намерен играть в основе. И пусть забью всего один гол, я хочу, чтобы его запомнили. Слим, слышишь, я попрошу, подними эту планку еще на пару сантиметров повыше, а то я спешу. У меня режим, по ночам пишу о том, что вижу, а днем ищу какой-нибудь новый дым.

0: поезда по району колеси.
1: Забери нигер, сходу вот не заберешь из нигера.
2: Что я переехал, но свои корни я не забыл.
3: Временами я потихо схожу с ума, но чаще всего не подаю вида. И когда рассеется туман,

0: Я больше не с вами.
1: Люгень, Москва, Алма-Ата.

можешь завтра. А где все вот эти? Давай не сегодня.

просыпаюсь ближе к вечеру. Лень, конечно, но делать нечего. Надо пойти поесть что-нибудь. И лень поставить чайник. И я прошу кого-нибудь сделать это. И кто-то чайник включит.

0: он и раскрывает. На передних смолаж, пастор крошит с края пролеченный коллаж. Острый секатор, табак из Эмиратов. Дорого и сердито, Дима, не топи
1: я
0: куда-то.
1: Я растворяюсь дымом в этом густом воздухе хаты. Ничего не вижу давно, кроме бонга и брата. Меня закатывает, как в рулон бит поливает. Из колонок классика раскрывает фаст. Я не засыпаю.

Оно дорогого стоит, веди себя достойно. Важен твой настрой и береги свое здоровье, ты постой. Это здание пока не достроено. Таллин в Эстонии,

грань между людьми психически больными и людьми нормальными чрезвычайно иллюзорна. Было бы верно сказать, что мы все с вами страдаем разными формами психических заболеваний.

до середины время делать выводы и хотя бы изредка говорить.

все как мы любим. Это просто мысли вслух. Когда потухнет свет на кухне, там останется гуф. Плюс еще скоро появится свет из окна. И все должно быть нормально, пока за окном.

0: Она слегка устала.
1: Все как мы любим.
2: Это просто мысли вслух.
1: Когда потухнет свет на кухне,
2: там останется гуф.
1: Плюс еще скоро появится свет из окна.
2: И все должно быть нормально, пока за окном она.
3: Похоже на какие-то заклинания или на старинный научный трактат.
4: Это алхимия.

0: это твое личное дело.
1: Это личное дело каждого, принимать то, что приходит, или идти на кражу, надеяться на заряженного батю, или на то, как карта ляжет, дело каждого.

Я полгода проспал, а полгода ходил, как будто, блядь, на то из меня сняли, сука, кожу. Хочу ему тебе, ёпта, не нравится тебе. Если вам не нравится, мат, то...

вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а? Он может меня легко найти. Тем более, что из-за этой хуйни мы все по домам сидим. Но, видимо, сейчас ему не до меня. Ведь этот чел всегда приходит вовремя.

Может и раньше пропустим, точно не помню. Но исполнял он тогда вообще конкретно. И все, кто с ним тогда тусил, скажут, что повезло мне, что не было интернета. Хотя бы вспомнить про магазин 100%. Влад Валов вам гораздо лучше расскажет об этом. Так вот, Алик решил устроить его захват. По итогу его забрали люди в странных халатах. Я переживаю за брата. Алик, если все нормально, подай какой-нибудь знак. Но, видимо, пока еще рановато. И как он только появится,

0: вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а?
1: Фак, заставили больную, блядь, собаку гавкать и сидеть нам. Собака спит, моя гавкаю за нее, блядь. Пидарасы.

0: руки трясутся, сука, так давно хотелось сказать вам, блин, меня заебали все.
1: Это центр, просыпаемся. Ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау

0: Эта история могла бы стать сюжетом для Кафки. Когда белое – это черное, а черное – это белое. Несправедливо, когда кого-либо обвиняют в преступлении, которое он не совершал. Но что можно сказать о деле, в котором преступник, совершивший преступление, обвиняет в нем свою жертву?
1: История, о которой мы расскажем, может показаться невероятной. Самого богатого воображения не хватит, чтобы выдумать более изощренный сюжет, чем тот, который случился в жизни.

0: Я вам нужен, а вы мне нет.
1: Слушайте, заключенные, если я с вами мягко, так вы не забывайтесь.
0: Если вы со мной грубо, я бы вообще не стал с вами разговаривать, гражданин министр. Вы на своих хлуев кричите.

Работа у меня отняли давно. И не больше всего ее вернуть, потому что у вас ее нет у самих. Лет немного, а сроку отсыпали 25.

ходил и с собаками, и в бригаде усиленного режима. Чем еще вы мне можете грозить?

он просидел чуть больше года, но это другой третий, теперь это не та свобода. И все заслуженно винят этого военного, абсолютно все, кроме третьего, дружба.

Зима рекать снегува, нашлась очередная причина заниматься чем угодно, лишь бы не заниматься рыбчиной. Еще нарисовалась она, и

0: я больше не с вами.
1: И даже когда я зависаю на Яо, я всегда в курсе, как добраться до кузни. Я не заблужусь, тут есть кнопка паузы. Я присяду и дождусь, пока меня отпустит. Я вернусь туда, я знаю, это точно. Даже закрытыми глазами, даже темной ночью, даже на ощупь. Только дайте мне побольше времени, я приведу вас прямо к Ленину.

домофону, знаете, я почему-то за него спокойна. Сегодня его нет в Москве. Он или в Калуге, или в Коломне, или в Костроме. Он говорил мне, но я забыла. Он звонил мне или из Нижнего Новгорода.

0: Все кончено.
1: Мы сумели победить машину, хоть и не разгадали ее тайну. Мы сделали это вместе. И теперь мы будем вместе всегда. Словно одна большая семья. Семья. Откуда я знаю, что это?

0: поезда по району колесе.
1: Забери нигера, с худом худ не заберешь из нигера.
2: Что я переехал, но свои корни я не забыл.
3: We can share our love.

Тут не базарят, тут заказывают. Я устал от звона фальшивых монет. Я устал от модных парней на волне.

0: 50 грамм для храбрости.
1: Нет, а что мне бояться?
0: Ты песню пишешь.
1: А что мне бояться-то? Я должна петь, что ли?
0: Нет, ты будешь рэп читать.
1: Я не умею рэп читать.
0: Как не умеешь? Все так говорят, не умеют. Я тоже не умею.
1: А как читать рэп?
0: Ну вот, ну-ка, прочитай чем-нибудь.
1: А что? Ну вот я читаю.
0: Психи ненормальные,
1: ба,
0: скажи.
1: Да вот
0: скажи, крики, психи всем постам.
1: Да. Нет, я голова закружилась.
0: Я понимаю, образ.
1: Ну, какой образ?
0: Звезда в шоке.
2: Смотри. Да. По-моему, у любого рэпера на одном из его дисков должен быть трек, посвященный одному из его близких. Про маму или папу написать может каждый, а хули, но я не каждый, так что ловите про...

0: Почему?
1: По кочану. Леша, ты работать собираешься идти? Я не пойму.
0: Блин, ну начинается опять. Я про тебя тут песню сочиняю.
1: Ну нельзя же только сочинять. Тебе лет-то сколько? А ты всю эту свою музыку с этим своим колькой. А толку-то?
0: Ладно, хватит. Кстати, у нас сегодня останется ночевать Катя.
1: А я ее выгоню к чертовой матери. Леша...

Че, оставляем так? Так или перечитать? 2-2-0-1.

В деле руки-ноги вроде целы, со временем, как на собаке, заживают раны. Некоторые конкуренты осели в недоумении, в голове сами собой рождаются коварные планы. Не на того напали парни, ошибочки.

Так, ну да, если надо, я постоянно рядом. Обладаю битами и правдой, помогает борода. Болванка круглая, коробка квадратная. Леша Долматов 2012. Че, оставляем так или перечитать? Похуй, оставлю.

0: 1-2.
1: Эта история могла бы стать сюжетом для Кафки. Когда белое — это черное, а черное — это белое. Несправедливо, когда кого-либо обвиняют в преступлении, которое он не совершал. Но что можно сказать о деле, в котором преступник, совершивший преступление, обвиняет в нем свою жертву?
2: История, которую мы расскажем, может показаться невероятной. Самого богатого воображения не хватит, чтобы выдумать более изощренный сюжет, чем тот, который случился в жизни.

0: места по району колесе.
1: Забери нигера, сходу путь не заберешь из нигера.
2: Что я переехал, но свои корни я не забыл.
3: Yes, yes, ladies and gentlemen, once again, it is that time.

0: Силы, сила внутри, дальше больше самому себе спасибо.
1: Ну ладно, нет, сейчас ребята поменяются сегодня, которые со свежими силами. Завтра психолог любимый Леша приедет, с которым он там все воскресенье разговаривал и был спокоен и весел. Так что...
0: Ну и вот, сегодня вторник, 29-е, веду себя как уголовник, жалко тут бумажные нарды. Вчера устроил

0: понимали, Оля и Птаха так попросили.
1: Оль, ну, врач будет в субботу. Вот, да врача-то, я так понимаю, в любом случае он у нас находится, доктор, медицинское подтверждение.

0: места.
1: По району колесе
2: забери нигер, сходу путь не заберешь из нигера.
3: Что я переехал, но свои корни я не забыл.

Все как мы любим. Это просто мысли вслух. Когда потухнет свет на кухне, там останется гуф. Плюс еще скоро появится свет из окна. И все должно быть нормально, пока за окном.

0: Она слегка устала. Все как мы любим. Это просто мысли вслух. Когда потухнет свет на кухне, там останется гуф. Плюс еще скоро появится свет из окна. И все должно быть нормально, пока за окном она.
1: Похоже на какие-то заклинания или на старинный научный трактат.
2: Это алхимия.

0: Здесь еще не ступала нога человечка.
1: Я же говорил, это запретное место. Зачем? Зачем ты это сделал?
2: Я не знал. Я не хотел.
3: Но настоящая причина, по которой вас отправили сюда, это для того, чтобы провести экспертизу. Решить, больны ли вы умственно или нет. Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели оценку, мы изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать.

0: Медленно, но верно.
1: Да они все думают, что ты глухонемой. Господи, боже мой. Ты их провел, шеф. Ты их всех провел. Что два таких парня, как мы, делаем в этом заведении. Надо выбираться отсюда. Я там.

Так. Доброе утро. Я не знаю, с чего начать, но такая фигня. У меня, так сказать, нету никакого распорядка дня. Точнее, нету как такового.

0: бесить. Неужели ты забыл, что связался со психом? Так что лучше потихо съебись, а то получится неразбериха. Ты перешел мне дорогу.
1: Зачем?
0: И этого не стоило делать. Все мы ходим под одним богом.
1: Окей.

А. Ва. З. М. Едем дальше.

Доброе утро, да, получила. Лёша вчера был идеальным реабилитантом. Вот, участвовал замечательно во всех мероприятиях, давал обратные связи. У меня мы с метафорическими картами работали. Но как бы пока тренинг не снят, группа с ним не разговаривает, но он разговаривает с впереди идущими волонтерами и стажерами. Но это и хорошо, чтобы никто его болезнь там не подпитывал. Я очень надеюсь, что это его состояние сохранится. Глазки такие ясные, мы приехали, и, ну, прям увидели разницу. Но я, конечно, боюсь обнадежить окончательно. Но глаза поменялись, прям пелена спала какая-то, и ну, что-то там щелкнуло.

Были вы. Я всю дорогу стараюсь оставаться в тени, делаю треки и не пытаюсь где-то засветиться. Сливаюсь со всех шоу, куда меня зовут, не торгую еблом, зато всегда

кто нужен. Меня многие не любят, но не подают вида. Странные люди, все равно это очевидно. И я не понимаю, по какой причине. Я всегда на связи, тупо возьми и набери мне. Но они появляются только когда им нужно. Просят респекта, который якобы заслуживаю. А я отзывчивый, я не могу отказать, подрываю.

0: Здесь еще не ступала нога человечка.
1: Я же говорил, это запретное место. Зачем? Зачем ты это сделал?
2: Я не знал. Я не хотел.
3: R1G0 ESO.

0: меня бесить. Неужели ты забыл, что связался со психом? Так что лучше потихо съебись, а то получится неразбериха. Ты перешел мне дорогу.
1: Зачем?
0: И этого не стоило делать. Все мы ходим под одним богом.
1: Окей.

Но настоящая причина, по которой вас отправили сюда, это для того, чтобы провести экспертизу, решить, больны ли вы умственно или нет. Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели оценку, мы изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать.

0: верно, верно.
1: Да они, они все думают, что ты глухонемой. Господи, боже мой.
2: You fool them, Gene.
1: Ты их провел, шеф.
2: You fool them.
1: Ты их всех провел.
3: What's us two guys doing?
1: Что два таких парня, как мы, делаем в этом заведении? Надо выбираться отсюда. Я там буду, прежде чем эти сукины дети разберутся, что

бросить теней, спрячу нас среди сотни камней. Я буду лететь только с ней. Она мой огонь в этой тьме, светлая линия в темной судьбе.

0: все отдал.
1: Я бы сейчас, наверное, все отдал, чтобы увидеть, как она улыбается кому-то там. И неважно, кому я хочу.

0: Пускай наслаждается моментом. Она будет бабушкой, я буду дедом.
1: Стало так темно на глубине. Видимо, теперь только во сне. Я буду лететь только с ней. Я закопаю плохое на дне. Летнее солнце нас греет в окне. Мне бы хоть шаг еще за руку с ней.

И даже когда я зависаю на Яо, я всегда в курсе, как добраться до кузни. Я не заблужусь, тут есть кнопка паузы. Я присяду и дождусь, пока меня отпустит. Я вернусь туда, я знаю, это точно. Даже закрытыми глазами, даже темной ночью, даже на ощупь. Только дайте мне побольше времени, я приведу вас прямо к Ленину.

0: Все кончено.
1: Мы сумели победить машину, хоть и не разгадали ее тайну. Мы сделали это вместе. И теперь мы будем вместе всегда. Словно одна большая семья. Семья. Откуда я знаю, что это?

0: утро, да, получила. Лёша вчера был идеальным реабилитантом. Вот, участвовал замечательно во всех мероприятиях, давал обратные связи. У меня мы с метафорическими картами работали. Но как бы пока тренинг не снят, группа с ним не разговаривает, но он разговаривает с впереди идущими волонтерами и стажерами. Но это и хорошо, чтобы никто его болезнь там не подпитывал. Я очень надеюсь, что это его состояние сохранится. Глазки такие ясные, мы приехали, прям увидели разницу. Но я, конечно, боюсь обнадежить окончательно. Но глаза поменялись, прям пелена спала какая-то и, что-то там щелкнуло.
1: Но настоящая причина, по которой вас отправили сюда, это для того, чтобы провести экспертизу, решить, больны ли вы умственно или нет. Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели оценку, мы изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать.

0: Неважно, я просто жду, когда уже они тебя отвяжут.
1: Знаешь, когда санитары меня развяжут, я выкурю 5 сигарет в одну затяжку сразу же. Когда они меня развяжут, я буду ходить по коридору, валить.

Они все думают, что ты глухонемой. Господи, боже мой. Ты их провел, шеф. Ты их всех провел. Что два таких парня, как мы, делаем в этом заведении? Надо выбираться отсюда. Я там буду, прежде чем эти сукины дети разберутся, что к чему.

0: Как слышно? 2017 ЛСС
1: Москва.
2: Москва.

Smile. What's up? All right.

0: Пицца.
1: Ну, он, конечно, тяжелый прям в плане, знаешь, вот это вот эмоционально, он прям вот давит, вот видно, что он психически нездоров, конечно. Вот он прям от него тяжелая сейчас энергия идет очень.

Банкат продакшн, нига вау. Как я провел это лето? Да нет, это лето меня провело. Я не помню, что было конкретно, но радуюсь безумно, что все-таки оно прошло. Оно могло стать последним, так что можно сказать, что все хорошо.

можно. Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха, теперь другой. Леха устал быть Алешей.

сложно. Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой.

0: Она решила меня спасти, и походу у нее получилось.
1: Я знал, что будет нелегко, но я не думал, что будет так сложно.

Может, завтра. А где все вот эти? Давай не сегодня.

просыпаюсь ближе к вечеру. Лень, конечно, но делать нечего. Надо пойти поесть что-нибудь и лень поставить чайник. И я прошу кого-нибудь сделать это, и кто-то чайник включит.

0: как считаешь? Базара зира, заваренный крепкой чай, в меру губажированный раскрывает. На передних смолаш, пастор крошит с края пролеченный калаш. Острый секатор, табак из Эмиратов, дорого и сердито, Дима не топи куда-то.
1: Я растворяюсь дымом в этом густом воздухе хаты, ничего не вижу давно, кроме бонга и брата. Меня закатывает, как в рулон бит, поливает из колонок классика, раскрывает фаст, я не засыпаю.

2022. Я заберу этот бит, меня зацепил он.

0: annoncer gouf.
1: Like that.

грань между людьми психически больными и людьми нормальными чрезвычайно иллюзорна. Было бы верно сказать, что мы все с вами страдаем разными формами психических заболеваний.

Я знаю о тебе все, ты понял, Алеша. Можешь уйти, хорошо, увидимся позже. Все равно, дома или в гостях, в ванной или в прихожей. Запомни, я там тоже. Прошу больше.

Исповеди мы, Боже, прошу меня веди, видимо, дойдя до середины, время делать выводы и хотя бы изредка говорить о том, что внутри. Это что-то вроде исповеди, пути и неисповеди мы, Боже, прошу меня веди, видимо, дойдя до середины, время делать выводы и хотя бы изредка говорить.

Тут не базарят, тут заказывают. Я устал от звона фальшивых монет. Я устал от модных парней на волне. Я устал заставлять себя вести поскромнее. Я устал от этого города, но этот город на моей спине. Я устал от звона фальшивых монет.

0: understand how far it is to fall. If you think very little of yourself, then you can be pushed off and fall very easily. What is your opinion of yourself? Do I deserve to be where I am? Don't let them push. They will never let you rest.
1: Есть вопросы, но почему-то нету ответов. Зачем снимать так много фильмов о конце света? Куча бреда, отрастить дреды и бояться 2012-го. Пац, и планета продолжает вращаться. Космические станции бороздят просторы вселенной в поисках других цивилизаций. Они существуют где-нибудь, несомненно. Были даже случаи, нам предоставлялись доказательства.

0: О, нет. Это запретное место. Жизнь учит уважать наши правила.
1: Ваши правила важнее?
0: А ты что, умнее всех?

0: 50 грамм для храбрости.
1: Нет, а что мне бояться?
0: Песню пишешь.
1: А что мне бояться-то? Я должна петь, что ли?
0: Нет, ты будешь рэп читать.
1: Я не умею рэп читать.
0: Как не умеешь? Все так говорят, не умеют. Я тоже не умею.
1: А как читать рэп?
0: Ну вот, ну-ка прочитай чем-нибудь.
1: А что? Ну вот я читаю.
0: Психи ненормальные, скажи. Ты... Крики, психи, всем постам.
1: Да. Нет, я голова закружилась.
0: Я понимаю, образ.
1: Ну, какой образ?
0: Звезда в шоке. Смотри. Да. По-моему, у любого рэпера на одном из его дисков должен быть трек, посвященный одному из его близких. Про маму или папу написать может каждый, а хули, но я не каждый, так что ловите про...

0: Почему?
1: По кочану. Леша, ты работать собираешься идти? Я не пойму.
0: Блин, ну начинается опять. Я про тебя тут песню сочиняю.
1: Ну нельзя же только сочинять. Тебе лет-то сколько? А ты всю эту свою музыку с этим своим Колькой. А толку-то?
0: Ладно, хватит. Кстати, у нас сегодня останется ночевать Катя.
1: А я ее выгоню к чертовой матери. Леша, дай мне поспать, хоть чуть-чуть. С вашими тусовками я совсем не могу заснуть.
0: Хорошо, сейчас позвоню, скажу, чтоб не приезжала. Завтра едем на студию, ты обещала.
1: А мама не может ездить? У нас

0: На машине было гнездо.
1: Я говорю, опустоши свой разум. Будь аморфным, бесформенным, как вода. Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой. Ты наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой. Ты наливаешь воду в чайник, она становится чайником. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой.

0: пьяница здесь, Вася, доставая траву.
1: Люблю чай, как панда любит бамбук, так же, как любит литрюк дуть траву. В чайной кухне без обмана, нет, это не трюк. Поставь чайник на плиту. При себе всегда имею десяток граммуль. Доверь составу из моих рук и кипятку. Расфасованный вес или спрессованный круг. Это чай не пьяница.
0: Ну чё, Васяня, присядем. Есть малёха да хумпау, пуэрчика и шуйсяня. Куришь? Не куришь, красава, я тоже бросаю. Шучу, просто вилы в ларёк. Да и вставила не слабо. Сколько по стране разрушений.

Так. Доброе утро. Я не знаю, с чего начать, но такая фигня. У меня, так сказать, нету никакого распорядка дня. Точнее, нет.

все как мы любим. Это просто мысли вслух. Когда потухнет свет на кухне, там останется гуф. Плюс еще скоро появится свет из окна. И все должно быть нормально, пока за окном.

0: она слегка устала. Все как мы любим, это просто мысли вслух. Когда потухнет свет на кухне, там останется гуф. Плюс еще скоро появится свет из окна. И все должно быть нормально, пока за окном она.
1: Похоже на какие-то заклинания или на старинный научный трактат.
2: Это алхимия.
0: Че, поехали. Ладно, давайте, если отдыхать не катит, тогда и правда хватит ждать, и надо это выпускать, нате. Будьте внимательны по времени, по дате на циферблате, кто правооблагает.

хип-хопе так и должно быть. Но для меня всегда он будет оставаться хобби. И что бы ни случилось, он таким же и останется. Именно таким хип-хопом, который мне нравится. Таким хип-хопом, за который не бывает стыдно. Моим хип-хопом, хип-хопом крупным.

Blankat Production, nigga, wow. Как я провел это лето? Да нет, это лето меня провело. Я не помню, что было конкретно, но радуюсь безумно, что все-таки оно прошло. Оно могло стать последним, так что можно сказать, что все хорошо.

читай дневник. Помню, все было нормально, все было ровно еще этой весной. Я строил на лето огромные планы и радовал тех, кто был рядом со мной. Хотел продуктивно его провести, думал к сыну сгонять в Индонезию. И, кстати, месяц я там протусил, но вообще не помню.

сложно. Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой. Леха устал быть Алешей.

можно. Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой.

0: Она решила меня спасти, и походу у нее получилось.
1: Я знал, что будет нелегко, но я не думал, что будет так сложно.

значит рэпчик и планчик, планчик и рэпчик. Все мы стали старше, и раньше все было легче. Пока барыги банчили, платить нам было нечем. Мы оттачивали панчи, шлялись по

0: When you get to the top, you understand how far it is to fall. If you think very little of yourself, then you can be pushed off and fall very easily. What is your opinion of yourself? I deserve to be where I am. Don't let them push. They will never let you rest.
1: Есть вопросы, но почему-то нету ответов. Зачем снимать так много фильмов о конце света? Куча бреда, отрастить дреды и бояться 2012-го, пац. И планета продолжает вращаться. Космические станции бороздят просторы вселенной в поисках других цивилизаций. Они существуют где-нибудь, несомненно. Были даже случаи, нам предоставлялись доказательства.

0: Япония.
1: Я говорю, опустоши свой разум. Будь аморфным, бесформенным, как вода. Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой. Ты наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой. Ты наливаешь воду в чайник, она становится чайником. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой.

0: И пьяница здесь, Вася, доставая траву.
1: Люблю чай, как панда любит бамбук, так же, как любит литрюк дуть траву. В чайной пухе без обмана, нет, это не трюк.
2: Поставь чайник на плиту.
1: При себе всегда имею десяток граммуль. Доверь составу из моих рук и кипятку. Расфасованный вес или спрессованный круг. Это чайный пьяница.
0: Ну чё, Васяня, присядем. Есть малёха да хумпау, пуэрчика и шуйсяня. Куришь? Не куришь, красава, я тоже бросаю. Шучу, просто вилы в ларёк. Да и вставила не слабо, сколько по стране.

Ти не сворачивал. Да, я пробовал планчик, но я никогда им не банчил. Я вообще больше почти ничего не хуячу, но в русском рэпчике отвечу, я только начал.

совершенно круто, пишет тексты, пишет дневник чувств. Наверное, задание ему пора уже дать, написать про потери, мои потери в употреблении, в зависимости.

Даже не знаю, как бы стоит ли приезжать к Лёше. Он только стабилизировался, хоть на зарядку начал там выходить. Нет-нет, я боюсь, что сейчас ты приедешь.

все как мы любим. Это просто мысли вслух. Когда потухнет свет на кухне, там останется гуф. Плюс еще скоро появится свет из окна. И все должно быть нормально, пока за окном.

0: слегка устала.
1: Все как мы любим,
0: это просто мысли вслух.
1: Когда потухнет свет на кухне,
0: там останется гуф.
1: Плюс еще скоро появится свет из окна,
0: и все должно быть нормально, пока за окном она.
2: Похоже на какие-то заклинания или на старинный научный трактат.
3: Это алхимия.

все же, видимо, я невыносимый выродок. Меня пора бы изолировать, я порчу всю картину вам. Мне самому от себя противно, собственным родителям я не палю цифры нового мобильного. Я окончательно деградировал, порой себя не контролирую.

0: силой, сила внутри, дальше больше самому себе спасибо.
1: Ну ладно, нет, сейчас ребята поменяются сегодня, которые со свежими силами. Завтра психолог любимый Леша приедет, с которым он там все воскресенье разговаривал и был спокоен и весел. Так что...
0: Ну и вот, сегодня вторник, 29-е, веду себя как уголовник, жалко тут бумажные нарды. Вчера устроил

0: птаха так попросили?
1: Оль, ну, врач будет в субботу. Вот, да, врача-то, я так понимаю, в любом случае он у нас находится, доктор, медицинское подтверждение.

Так. Доброе утро. Я не знаю, с чего начать, но такая фигня. У меня, так сказать, нету никакого распорядка дня. Точнее, нету

0: Короче, все, у нас начинается момент, позиция. Кто знает, он в курсе, что это такое.
1: Пока я буду оставаться гуфом из центра, я буду качаться на студии, качать на концертах. Даже если за несколько тысяч километров и встретить некому, мы звоним нашему спецагенту.

0: Народу кричало мне:
1: тормози, вчера.
0: А сегодня я очнулся дома, подкачался, поменял свой номер телефона. Я заебался, не по-детски дал по тормозам.
1: Некому из тех, кто был со мной, позвать меня назад.
0: Спите, братья, все спокойное на том же месте. Больше планы и сюжеты стали интереснее. Если вдруг по этим временам потянет ностальжия, иногда еще включаю трубку в авиа.

Временами я потихо схожу с ума, но чаще всего не подаю вида. И когда рассеется туман,

0: Ильич.
1: Эта история могла бы стать сюжетом для Кафки. Когда белое — это черное, а черное — это белое. Несправедливо, когда кого-либо обвиняют в преступлении, которое он не совершал. Но что можно сказать о деле, в котором преступник, совершивший преступление, обвиняет в нем свою жертву?
2: История, о которой мы расскажем, может показаться невероятной. Самого богатого воображения не хватит, чтобы выдумать более изощренный сюжет, чем тот, который случился в жизни.

еще одном треке со студио. Сижу на кухне, заполняю дневник чувств, вспоминаю тот самый трек под названием «Пусто». За 3 года с ней всего один трек, ну и пусть. Но то, что она бросила меня,

0: И дарите их тёлкам, если надо слить собак.
1: Вот мне интересно, это он отыгрывает диагноз в натуре, что он просто нарывается, понятно, нарывается на агрессию, чтобы ему там отказали в прохождении программы. Но ребята молодцы, держатся из последних сил, но держатся.

Так. Доброе утро. Я не знаю, с чего начать, но такая фигня. У меня, так сказать, нету никакого распорядка дня. Точнее,

0: плясать.
1: Слушай, ну это называется черный пиар. Его рейтинг в группе упал, с ним никто не разговаривает, потому что он хулиганит и плохо себя ведет. Он решил пропиариться.

памяти. Я первый раз хорошо выспался сегодня, просыпался среди ночи, но потом понял, что сон не уходит. Меня можно было смело вешать на доску подсчета. Под конец дня я уже сидел.

Оно дорогого стоит, веди себя достойно. Важен твой настрой и береги свое здоровье. Ты постой, это здание пока не достроено. Таллин в Эстонии

Тут не базарят, тут заказывают. Я устал от звона фальшивых монет. Я устал от модных парней на волне.

продолжает путь. Походу хватит, Лёхе столько хапати. Расхаживать до трех по хате в халате. Хватит бухать и на выходных нюхать. Легким дай отдохнуть, харе пыхать плюхи. В воздухе запахло орехом, кенгуруха и пуховик с вехом. Минимал техно, восходы в Орехово. На двоих под эхи, трёха бэха и Илюхи пятихат сверху. Эхо, проехали в боях без доспехов. Похоронили некоторых, страх со смехом. Эпоха краха духа в поисках успеха. Земля пухом и храним в сердцах те.

0: Здесь еще не ступала нога человечка.
1: Я же говорил, это запретное место. Зачем? Зачем ты это сделал?
2: Я не знал. Я не хотел.
3: Недавно о старости задумался я, тупил у окна и подумал, а какая она. Я понял, глядя на зеленую траву и серый дым, постарею, когда перестану быть молодым.
4: Безумно жаль, что это все когда-нибудь закончится. Кто-то зайдет и без предупреждения выключит свет, и наступит то самое бесконечное одиночество. Вроде только что все было, бац, и ничего абсолютно нет. Немного страшно стало последнее время, и признаваться в этом, если честно, тоже страшно. Иногда озадачивает собственное отражение и почти не радует то, что радовало раньше. Так здорово, когда рядом есть кто-то постарше, точнее, когда я не самый старший в компании. Весело, когда при продаже алкашки продавщица в паспорте внимательно мой возраст выпаливает. Радуют кроты в переходе.

продолжает сверлить. Я решил уточнить, сколько нам еще осталось. И после этого вопроса снова вспомнил про старость. Он поправил маску, сказал самую малость. И тут я еще сильнее загнался, или мне показалось.

0: Но он жив, надо спасти его.
1: Он неудачник. Забудьте о нем.
0: Мы не можем его бросить.
1: Можем. Я так сказал.
2: Я полгода проспал, а полгода ходил, как будто его, блядь, на то из меня сняли, сука, кожу. Хочу ему тебе, ёпта, не нравится тебе. Если вам не нравится, мат.

вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а? Он может меня легко найти. Тем более, что из-за этой хуйни мы все по домам сидим. Но, видимо, сейчас ему не до меня. Ведь этот чел всегда приходит вовремя.

может и раньше пропустим, точно не помню, но исполнял он тогда вообще конкретно, и все, кто с ним тогда тусил, скажут, что повезло мне, что не было интернета. Хотя бы вспомнить про

0: Алик. Алик вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а?
1: Фак, заставили больную, блядь, собаку гавкать и сидеть нам. Собака спит, моя гавкаю за нее, блядь. Пидарасы, блядь.

Да по Велеской. Ищешь смысл, слушай песню. Ищешь суть, заткни этих сук и добавь плюсика на крестике. Напряги мозги, если они есть, все здесь. Нас ни с кем не спутать, ТГК МС.

Я полгода проспал, а полгода ходил, как будто, блядь, на той с меня сняли, сука, кожу. Хочу ему тебе все, не нравится тебе. Если вам не нравится, мат.

вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а? Он может меня легко найти, тем более, что из-за этой хуйни мы все по домам сидим. Но, видимо, сейчас ему не до меня, ведь этот чел всегда приходит вовремя.

Может и раньше пропустим, точно не помню. Но исполнял он тогда вообще конкретно. И все, кто с ним тогда тусил, скажут, что повезло мне, что не было интернета. Хотя бы вспомнить про

0: Алик. Алик вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а?
1: Фак, заставили больную, блядь, собаку гавкать и сидеть нам. Собака спит, моя гавкаю за нее, блядь. Пидарасы.

0: трясутся, сука, так давно хотелось сказать вам, блядь, меня заебали все.
1: Блэки Джеки, Ара Динджин и Дезел.

Может, завтра. А где все вот эти...

мне лень таскать все одному там. И если это делаю, то только ночью, потому что ненавижу стоять в огромной очереди. Я просыпаюсь ближе к вечеру. Лень, конечно, но делать нечего. Надо пойти поесть что-нибудь. И лень поставить чайник. И я прошу кого-нибудь сделать это. И кто-то чайник включает. Потом я умываюсь, хоть и ужасно лень. И походу вспоминаю, какой сегодня день недели. Пока не покурю, я не поем и кручу перед телеком с кружкой чая.

0: пить, как считаешь? Базара зира, заваренный крепкой чай, в меру губа жированный раскрывает. На передних смолаж, пастор крошит с края пролеченный коллаж. Острый секатор, табак из Эмиратов, дорого и сердито, Дима, не топи куда-то.
1: Я растворяюсь дымом в этом густом воздухе хаты, ничего не вижу давно, кроме бонга и брата. Меня закатывает, как в рулон бит, поливает из колонок классика, раскрывает фаст, я не засыпаю.

0: Скоро на местность.
1: Все как мы любим.
0: Его окрестность. Альбом совместно. Баста и Гу.
1: Спроси у соседа. Да.
0: Всем берегам, всем берегам. Два круглые 10. Здесь мы.
1: Скачай из интернета. Сделано на совесть.
0: Поехали.
1: Вася, давай.

smile. What's up?

Недавно о старости задумался я, тупил у окна и подумал, а какая она. Я понял, глядя на зеленую траву и серый дым, постарею, когда перестану быть молодым. Безумно жаль, что это все когда-нибудь закончится. Кто-то зайдет и без предупреждения выключит свет. И на

утрачивает собственное отражение и почти не радует то, что радовало раньше. Так здорово, когда рядом есть кто-то постарше, точнее, когда я не самый старший в компании. Весело, когда при продаже алкашки продавщица в паспорте внимательно мой возраст выпаливает. Радуют кроты в переходе

Я решил уточнить, сколько нам еще осталось. И после этого вопроса снова вспомнил про старость. Он поправил маску, сказал самую малость. И тут я еще сильнее загнался, или мне показалось.

0: И дарите их тёлкам, если надо слить собак.
1: Вот мне интересно, это он отыгрывает диагноз, он просто нарывается, понятно, нарывается на агрессию, чтобы ему там отказали в прохождении программы. Но ребята молодцы, держатся из последних сил, но держатся.

0: Короче, все, у нас начинается момент, позиция. Кто знает, он в курсе, что это такое.
1: Пока я буду оставаться гуфом из центра, я буду качаться на студии, качать на концертах. Даже если за несколько тысяч километров и встретить некому, мы звоним нашему спецагенту.

Ну, Яман, Вагуан, Оригинал. I'd like a rock one.

Но настоящая причина, по которой вас отправили сюда, это для того, чтобы провести экспертизу, решить, больны ли вы умственно или нет. Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели оценку, мы изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать.

0: Но не важно, я просто жду, когда уже они тебя отвяжут.
1: Знаешь, когда санитары меня развяжут, я выкурю 5 сигарет в одну затяжку сразу же. Когда они меня развяжут, я буду ходить по коридору вальяжно.

0: ну верно.
1: Да они, они все думают, что ты глухонемой. Господи, боже мой. Ты их провел, шеф. Ты их всех провел. Что два таких парня, как мы, делаем в этом заведении. Надо выбираться отсюда. Я там буду, прежде чем эти сукины дети разберутся, что к чему.

грань между людьми психически больными и людьми нормальными чрезвычайно иллюзорна. Было бы верно сказать, что мы все с вами страдаем разными формами психических заболеваний.

неисповедимый Боже, прошу меня веди, видимо, дойдя до середины.

Временами я потихо схожу с ума, но чаще всего не подаю вида. И когда рассеется туман, уверен.

Мары кацны губа, масса. Нашлась очередная причина заниматься чем угодно, лишь бы не заниматься рыбчиной. Еще нарисовалась она, и рэп

грань между людьми психически больными и людьми нормальными чрезвычайно иллюзорна. Было бы верно сказать, что мы все с вами страдаем разными формами психических заболеваний.

знаю о тебе все, ты понял, Алеша? Можешь уйти, хорошо, увидимся позже. Все равно, дома или в гостях, в ванной или в прихожей. Запомни, я там тоже. Прошу, больше

Когда идет раненый лев, его окружают гиены. Они справа и слева смотрят, как силы покидают.

0: Это твое личное дело.
1: Это личное дело каждого. Принимать то, что приходит, или идти на кражу. Надеяться на заряженного батю, или на то, как карта ляжет. Дело каждого.

Все, поехали. Ладно, давайте, если отдыхать не катит, тогда и правда хватит ждать, и надо это выпускать, нате. Будьте внимательны, по времени подайте на циферблате, кто права.

Вязьма, а где у нас Яуза? Мне показали, что бывают подводные камни. Сказали, что их не видно, но точно вон там они. Все на высшем уровне в русском хип-хопе. Так и должно быть, но для меня всегда он будет оставаться хобби. И что бы ни случилось, он таким же и останется. Именно таким хип-хопом, который мне нравится. Таким хип-хопом, за который не бывает стыдно. Моим хип-хопом.

0: правда, то не за горами и четвертый.
1: When you get to the top, you understand how far it is to fall. If you think very little of yourself, then you can be pushed off and fall very easily. What is your opinion of yourself? I deserve to be where I am. Don't let them push. They will never let you rest.
2: Есть вопросы, но почему-то нету ответов. Зачем снимать так много фильмов о конце света? Куча бреда, отрасти дреды и бояться 2012-го. Пац, и планета продолжает вращаться. Космические станции бороздят просторы вселенной в поисках других цивилизаций. Они существуют где-нибудь, несомненно. Были даже случаи, нам предоставлялись доказательства.

графикой. Оплата будет наликом. Тёлка стан с пола свалила, да и нафиг её. Куда-то делась мобила, так без паники, ёпта. Это ещё не всё. Не был уверен.

Временами я потихо схожу с ума, но чаще всего не подаю вида. И когда рассеется туман,

0: Эта история могла бы стать сюжетом для Кафки, когда белое — это черное, а черное — это белое. Несправедливо, когда кого-либо обвиняют в преступлении, которое он не совершал. Но что можно сказать о деле, в котором преступник, совершивший преступление, обвиняет в нем свою жертву?
1: История, которую мы расскажем, может показаться невероятной. Самого богатого воображения не хватит, чтобы выдумать более изощренный сюжет, чем тот, который случился в жизни.

0: Дарите их тёлкам, если надо слить собак.
1: Вот мне интересно, это он отыгрывает диагноз в натуре, что он просто нарывается, понятно, нарывается на агрессию, чтобы ему там отказали в прохождении программы. Но ребята молодцы, держатся из последних сил, но держатся.

Оно дорогого стоит, веди себя достойно. Важен твой настрой и береги свое здоровье. Ты постой, это здание пока не достроено. Таллин в Эстонии

Я полгода проспал, а полгода ходил, как будто вы, блядь, на то из меня сняли, сука, кожу. Хочу ему тебе все, не нравится тебе. Если вам не нравится, мат.

вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а? Он может меня легко найти, тем более, что из-за этой хуйни мы все по домам сидим. Но, видимо, сейчас ему не до меня, ведь этот чел всегда приходит вовремя.

то ли в 2000-м с ростовчанами на Эльбрусе. Может и раньше, пропустим, точно не помню, но исполнял он тогда вообще конкретно. И все, кто с ним тогда тусил, скажут, что повезло мне, что не было интернета. Хотя бы вспомнить про

0: Алик вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а?
1: Фак, заставили больную, блядь, собаку гавкать и сидеть нахуй. Собака спит, моя гавкаю за нее, блядь. Пидарасы, блядь.

Я тут кое о чем вспомнил. Что-то давно не выпускал сольник. Наблюдать за вами, конечно, прикольно, но потом за вас предъявляет первопрестольное.

не устроят. Это наш город, мы тут его по кирпичику строим. Нас уже далеко не трое, тут куча достойных. Да, я не воин, и ты знаешь прекрасно, кто я такой. Мое имя простое, зато я не простой.

0: Здесь еще не ступала нога человечка.
1: Я же говорил, это запретное место. Зачем? Зачем ты это сделал?
2: Я не знал. Я не хотел.
3: Как слышно? О, 2017.
4: ЛСС. Москва!
5: Москва!

Оно дорогого стоит, веди себя достойно. Важен твой настрой, береги свое здоровье, ты постой. Это здание пока не достроено. Таллин в Эстонии

0: если не нравится. Look gang family на Куба.
1: Извините, а можно вас на секунду?
2: Можно позвать?
3: Да не ваше, блядь.
1: Улыбочком.
3: Не-не-не, извините. Давайте в другой раз как-нибудь, я устал.
1: Я

И даже когда я зависаю на Яо, я всегда в курсе, как добраться до кузни. Я не заблужусь, тут есть кнопка паузы. Я присяду и дождусь, пока меня отпустит. Я вернусь туда, я знаю, это точно. Даже закрытыми глазами, даже темной ночью, даже на ощупь. Только дайте мне побольше времени, я приведу вас прямо к Ленину.

0: Все кончено.
1: Мы сумели победить машину, хоть и не разгадали ее тайну. Мы сделали это вместе. И теперь мы будем вместе всегда. Словно одна большая семья. Семья. Откуда я знаю, что...
2: Здравствуйте.

0: На машине было гнездо.
1: Земли рекордс.

знают, кто я такой. Я постоянно улетаю куда-то, но чаще всего ночами летаю над Москвой без какого-либо летательного аппарата. Я пролетаю где-то.

И даже когда я зависаю на Яо, я всегда в курсе, как добраться до кузни. Я не заблужусь, тут есть кнопка паузы. Я присяду и дождусь, пока меня отпустит. Я вернусь туда, я знаю, это точно. Даже с закрытыми глазами, даже темной ночью, даже на ощупь. Только дайте мне побольше времени, я приведу вас прямо к Ленину.

0: Все кончено.
1: Мы сумели победить машину, хоть и не разгадали ее тайну. Мы сделали это вместе. И теперь мы будем вместе всегда. Словно одна большая семья. Семья. Откуда я знаю, что это?
2: Нас с тобой кто-то сглазил, я отвечаю. Но ведь не даром мы с тобой за москвичане. У нас броня, тут 7 высоток и 3 кольца. Я в 2 икса плюс ты.

до единого. Так что стройтесь, блядь, по стойке смирно. Кто бы ты ни был и с кем бы ты ни был знаком, плевать на твою прибыль, ты так же, как и я, под колпаком. Судя по твоим клипам, ты где-то очень высоко. Но если б мы только могли бы просто выйти попиздеть на балкон.

поможет тебе снова расслабиться на какое-то время. Кто бы ты ни был и с кем бы ты ни был знаком, плевать на твою прибыль, ты так же, как и я, под колпаком. Судя по твоим клипам, ты где-то очень высоко. Но если б мы только могли бы просто выйти попиздеть на балкон.

Ежи продакшн. Люганг фэмили, нега. МСК.

ебаный в рот. Я же Леха Долматов, и все прекрасно знают, кто я такой. Я постоянно улетаю куда-то, но чаще всего ночами летаю над Москвой без какого-либо летательного аппарата. Я пролетаю.

0: Скоро на местность.
1: Все как мы любим.
0: Его окрестность.
2: Я ищи.
0: Альбом совместно. Баста и Гу.
2: Спроси у соседа.
0: Да. Всем берегам, всем берегам. 2 круглые 10. Здесь мы.
2: Скачай из интернета. Сделано на совесть.
0: Поехали.
2: Вася, давай.

The mistake, this is the boss of a saint. Biden, you know what I'm saying. Дайте мне это быстрее, сколько можно просить. Меня тошнит от вашей...

Зачем снимать так много фильмов о конце света? Куча бреда, отрастить дреды и бояться 2012-го. Пац, и планета продолжает вращаться. Космические станции бороздят просторы вселенной в поисках других цивилизаций. Они существуют где-нибудь, несомненно. Были даже случаи, нам предоставлялись доказательства.

0: Весь молодой русский рэп и штанов выпрыгивает, чтобы казаться моднее.
1: Да, старик, в наше время новички вели себя поскромнее.
0: Мы хотя бы следили за базаром и не одевались как геи.
1: Но то, что мы не хотим меняться, совсем не значит, что мы стареем, а?

А я думал, что это уже забытое чувство, сука. Почему же я его боюсь так? Я только-только собрал себя по кускам. Никого еще так близко.

Это не любовь, я очень расстроюсь. Я не удивлюсь уже ничему, но с этой девочкой я хочу что-то построить. Я хочу попробовать по-взрослому построить семью. Дай мне руку, идем со мной, не бойся. Я уже сам обо всем побеспокоюсь. Дай мне руку, не бойся, идем со мной. Не слушай.

0: The Man, Luke Gang, OG, GUF,
1: Москва.
0: Я вам прямо скажу, положив руку на сердце, я почти отошел от движуху. Пускай все вокруг говорят, что гув гасится. Да, может быть, я гашусь, особенно по вашим любимым пятницам.

Блядь, по стойке смирно. Кто бы ты ни был и с кем бы ты ни был знаком, плевать на твою прибыль. Ты так же, как и я, под колпаком. Судя по твоим клипам, ты где-то очень высоко. Но если б мы только могли бы просто выйти попиздеть на балкон. Кто бы ты ни был и с кем бы ты ни был знаком,

Можете снова расслабиться, но на какое-то время. Кто бы ты ни был и с кем бы ты ни был знаком, плевать на твою прибыль, ты так же, как и я, под колпаком. Судя по твоим клипам, ты где-то очень высоко. Но если б мы только могли бы просто выйти попиздеть на балкон.

я тут кое о чем вспомнил. Что-то давно не выпускал сольник. Наблюдать за вами, конечно, прикольно, но потом за вас предъявляет первопрестольное.

0: coming back, nigga, stronger than ever.
1: The one and only.
2: You bastards know me.
3: Okay.
4: One man on me.
5: I do it for my city.
6: Like there's no other way.
7: It's too dark to see tomorrow.
8: But I'm gonna get you high today. I know you don't smoke weed. I know this. But I'm gonna get you high today.
9: Чё, поехали. Ладно, давайте, если отдыхать не катит, тогда и правда хватит ждать, и надо это выпускать, нате. Будьте внимательны, по времени подайте на циферблате, кто правообладатель и кто выпускатель.

где Клязьма, а где у нас Яуза? Мне показали, что бывают подводные камни. Сказали, что их не видно, но точно вон там они. Все на высшем уровне в русском хип-хопе, так и должно быть. Но для меня всегда он будет оставаться хобби. И что бы ни случилось, он таким же и останется. Именно таким хип-хопом, который мне нравится. Таким хип-хопом, за который не бывает стыдно. Моим хип-хопом, хип-хоп.

плачет, чем Крид, говорит, сука, горячее, чем Гоа. Но каждый тупанчу блюдок, блядь, сильнее Бальбоа. Смоги. Они думали, я куда-то слился. Но я никуда не собирался уходить, сука.

Я всю дорогу стараюсь оставаться в тени, делаю треки и не пытаюсь где-то засветиться. Сливаюсь со всех шоу, куда меня зовут, не торгую еблом, зато всегда на...

0: О, нет. Это запретное место. Жизнь учит уважать наши правила.
1: Ваши правила важнее?
2: А ты что,
0: умнее всех?

0: крокодила.
1: Совершенно круто, пишет тексты, пишет дневник чувств. Наверное, задание ему пора уже дать, написать про потери. Мои потери в употреблении, в зависимости.

0: разговаривали со всеми сотрудниками. И даже не знаю, как бы стоит ли приезжать к Лёше. Он только стабилизировался, хоть на зарядку начал там выходить. Нет-нет. Я боюсь, что сейчас ты приедешь, и начнется вот эта история. When you get to the top, you understand how far it is to fall. If you think very little of yourself, then you can be pushed off and fall very easily. What is your opinion of yourself? I deserve to be where I am. Don't let them push. They will never let you rest.
1: Вопросы, но почему-то нету ответов. Зачем снимать так много фильмов о конце света? Куча бреда, отрастить дреды и бояться 2012-го. Пац, и планета продолжает вращаться. Космические станции бороздят просторы вселенной в поисках других цивилизаций. Они существуют где-нибудь, несомненно. Были даже случаи, нам предоставлялись доказательства.

из той же плоскости. Камня на камне не останется. Я хочу, чтобы вы поняли, я в хип-хопе как фигу в футболе. Мне давно пора на пенсию, а я все еще рвусь на поле. Более того, намерен играть в основе. И пусть забью всего один гол, я хочу, чтобы его запомнили. Слим, слышишь, я попрошу, подними эту планку еще на пару сантиметров повыше, а то я спешу. У меня режим, по ночам пишу о том, что вижу, а днем ищу какой-нибудь новый дым.

0: Лови.
1: Я найду ее тень среди теней, спрячу нас среди сотни камней. Я буду лететь только с ней. Она мой огонь в этой тьме, светлая линия в темной судьбе.

0: все отдал.
1: Я бы сейчас, наверное, все отдал, чтобы увидеть, как она улыбается кому-то там. И неважно кому, я хочу, чтобы...

0: Пускай наслаждается моментом. Она будет бабушкой, я буду дедом.
1: Стало так темно на глубине. Видимо, теперь только во сне. Я буду лететь только с ней. Я закопаю плохое на дне. Летнее солнце нас греет в окне. Мне бы хоть шаг еще за

0: принимает, что ему здесь придется побыть.
1: The Man, Luke Gang, OG, GUF,
2: Москва.
1: Я вам прямо скажу, положив руку на сердце, я почти отошел от движуху, пускай все вокруг говорят, что гув гасится. Да, может быть, я гашусь, особенно по вашим любимым пятницам.

до единого. Так что стройтесь, блядь, по стойке смирно. Кто бы ты ни был и с кем бы ты ни был знаком, плевать на твою прибыль, ты так же, как и я, под колпаком. Судя по твоим клипам, ты где-то очень высоко. Но если б мы только могли бы просто выйти попиздеть на балкон.

можете снова расслабиться, но на какое-то время. Кто бы ты ни был и с кем бы ты ни был знаком, плевать на твою прибыль, ты так же, как и я, под колпаком. Судя по твоим клипам, ты где-то очень высоко. Но если б мы только могли бы просто выйти попиздеть на

Ежи продакшн. Люганг фэмили, нега. Уа. МСК. OG, нега.

0: The Man, Luke Gang, OG, GUF,
1: Москва.
0: Я вам прямо скажу, положив руку на сердце, я почти отошел от движуху. Пускай все вокруг говорят, что гув гасится. Да, может быть, я гашусь, особенно по вашим любимым пятницам.

до единого. Так что стройтесь, блядь, по стойке смирно. Кто бы ты ни был и с кем бы ты ни был знаком, плевать на твою прибыль, ты так же, как и я, под колпаком. Судя по твоим клипам, ты где-то очень высоко. Но если б мы только могли бы просто выйти попиздеть на балкон.

можете снова расслабиться на какое-то время. Кто бы ты ни был и с кем бы ты ни был знаком, плевать на твою прибыль, ты так же, как и я, под колпаком. Судя по твоим клипам, ты где-то очень высоко. Но если б мы только могли бы просто выйти попиздеть на балкон.

Ежи продакшн. Люганг фэмили, нега. Уа. МСК. OG, нега.

Че, оставляем так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так

В деле руки-ноги вроде целы. Со временем, как на собаке, заживают раны. Некоторые конкуренты осели в недоумении. В голове сами собой рождаются коварные планы. Не на того напали парни, ошибочка.

0: Москва.
1: Дайте мне это быстрей, сколько можно просить, меня тошнит от вашей

Когда идет раненый лев, его окружают гиены. Они справа и слева смотрят, как силы покидают.

0: бесить. Неужели ты забыл, что связался со психом? Так что лучше потихо съебись, а то получится неразбериха. Ты перешел мне дорогу.
1: Зачем?
0: И этого не стоило делать. Все мы ходим под одним Богом.
1: Окей.

0: Весь молодой русский рэп из штанов выпрыгивает, чтобы казаться моднее.
1: Да, старик, в наше время новички вели себя поскромнее.
0: Мы хотя бы следили за базаром и не одевались как геи.
1: Но то, что мы не хотим меняться, совсем не значит, что мы стареем, а?

И даже когда я зависаю на Яо, я всегда в курсе, как добраться до кузни. Я не заблужусь, тут есть кнопка паузы. Я присяду и дождусь, пока меня отпустит. Я вернусь туда, я знаю, это точно. Даже закрытыми глазами, даже темной ночью, даже на ощупь. Только дайте мне побольше времени, я приведу вас прямо к Ленину.

домофону, знаете, я почему-то за него спокойна. Сегодня его нет в Москве. Он или в Калуге, или в Коломне, или в Костроме. Он говорил мне, но я забыла. Он звонил мне или...

0: Все кончено.
1: Мы сумели победить машину, хоть и не разгадали ее тайну. Мы сделали это вместе. И теперь мы будем вместе всегда. Словно одна большая семья. Семья. Откуда я знаю, что...
2: Я вам нужен, а вы мне нет.
3: Слушайте, заключенные. Если я с вами мягко, так вы не забывайте.
2: Если вы со мной грубо, я бы вообще не стал с вами разговаривать, гражданин министр. Вы на своих хлуев кричите.

оплатили давно и не в ваших силах ее вернуть, потому что у вас ее нету самих. Лет немного, а сроку отсыпали 25.

лагерях ходил, и с собаками, и в бригаде усиленного режима. Чем еще вы мне можете угрозить?

вообще постарайтесь понять и объяснить, кому надо наверху. Вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у человека не все. А тот, у которого вы все забрали, он уже вам не подвластен. Он опять свободен.

0: Народу кричало мне:
1: тормози, вчера.
0: А сегодня я очнулся дома, подкачался, поменял свой номер телефона. Я заебался, не по-детски дал по тормозам.
1: Некому из тех, кто был со мной, позвать меня назад.
0: Спите, братья, все спокойно, я на том же месте. Больше планы и сюжеты стали интереснее. Если вдруг по этим временам потянет ностальжия, иногда еще включаю трубку в авиарежим.

еще одном треке со студио. Сижу на кухне, заполняю дневник чувств, вспоминаю тот самый трек под названием «Пусто». За 3 года с ней всего один трек, ну и пусть. Но то, что она бросила меня, это

0: только мы должны распоряжаться своими часами и дарить их тёлкам, если надо слить собак.
1: Вот мне интересно, это он отыгрывает диагноз на натуре, что он просто нарывается, понятно, нарывается на агрессию, чтобы ему там отказали в прохождении программы. Но ребята молодцы, держатся из последних сил, но держатся.
2: Я говорю, опустоши свой разум. Будь аморфным, бесформенным, как вода. Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой. Ты наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой. Ты наливаешь воду в чайник, она становится чайником. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой.

0: не пьяница здесь, Вася, доставая траву.
1: Люблю чай, как панда любит бамбук, так же, как любит литрюк дуть траву. В чайной кухне без обмана, нет, это не трюк. Поставь чайник на плиту. При себе всегда имею десяток граммуль. Доверь составу из моих рук, как и битву. Расфасованный вес или спрессованный круг. Это чайный пьяница.
0: Ну чё, Васяня, присядем. Есть малёха да хумпау, пуэрчика и шуйсяня. Куришь? Не куришь, красава, я тоже бросаю. Шучу, просто вилы в ларёк. Да и вставила не слабо, сколько по стране.

0: будущего.
1: Ну, Яман, Вагуан,
2: Оригинал.
1: I'd like a rock one.

Я полгода проспал, а полгода ходил, как будто бы, блядь, на то из меня сняли, сука, кожу. Хочу ему тебе все, не нравится тебе. Если вам не нравится, мат, то...

вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, ну ты где, а? Он может меня легко найти. Тем более, что из-за этой хуйни мы все по домам сидим. Но, видимо, сейчас ему не до меня. Ведь этот чел всегда приходит вовремя.

то ли в 2000-м с ростовчанами на Эльбрусе. Может и раньше, пропустим, точно не помню. Но исполнял он тогда вообще конкретно. И все, кто с ним тогда тусил, скажут, что повезло мне, что не было интернета. Хотя бы вспомнить про магазин.

0: вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а?
1: Фак, заставили больную, блядь, собаку гавкать и цепить нам. Собака спит, моя гавкаю за нее, блядь. Пидарасы, блядь.

0: присутствие, сука, так давно хотелось сказать вам, блядь, меня заебали все.
1: А. Ва. З. М. Едем дальше.

Доброе утро, да, получила. Лёша вчера был идеальным реабилитантом. Вот, участвовал замечательно во всех мероприятиях, давал обратные связи. У меня мы с метафорическими картами работали. Но как бы пока тренинг не снят, группа с ним не разговаривает, но он разговаривает с впереди идущими волонтерами, стажерами. Но это и хорошо, чтобы никто его болезнь там не подпитывал. Я очень надеюсь, что это его состояние сохранится. Глазки такие ясные, мы приехали, и мы прям увидели разницу. Но я, конечно, боюсь обнадежить окончательно. Но глаза поменялись, прям пелена спала какая-то, и ну, что-то там щелкнуло.

Я говорю, опустоши свой разум. Будь аморфным, бесформенным, как вода. Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой. Ты наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой. Ты наливаешь воду в чайник, она становится чайником. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой.

0: И пьяница здесь, Вася, доставая траву.
1: Люблю чай, как панда любит бамбук, так же, как любит литрюк дуть траву. В чайной кухне без обмана, нет, это не трюк.
2: Поставь чайник на плиту.
1: При себе всегда имею десяток граммуль. Доверь составу из моих рук и кипятку. Расфасованный вес или спрессованный круг. Это чайный пьяница.
0: Ну чё, Васяня, присядем. Есть малёха да хумпау, пуэрчика и шуйсяня. Куришь? Не куришь, красава, я тоже бросаю. Шучу, просто вилы в ларёк. Да и вставила не слабо, сколько по стране.

Так. Доброе утро. Я не знаю, с чего начать, но такая фигня. У меня, так сказать, нету никакого распорядка дня. Точнее,

мной рядом. Просто будь со мной рядом и все. Я сделаю все как надо, и нам снова с тобой повезет. Я хочу тебя радовать, хочу видеть тебя веселой. Ведь я Леша Долматов, а не какой-то там левый Васек.

0: Наркоголик. Ну ты вообще знаешь, как я отношусь ко всему. Я тебя вылечу от всех болезней.
1: Окурить можно?
0: Нет.
1: Почему?
0: Ну только попозже можно. Ну то есть поменьше и позже не курить.
1: Да?
0: Да.
1: А что?
0: Ну ты же будешь лечиться? Как я говорила всегда?
2: Нет.
0: Не буду, нет, это позор. Потому что первая причина – это я. А вторая – вся моя семья. Ну, короче, мне звонят.
1: Кто?
0: По делу, твои друзья-наркоманы.
1: Бабушка сидит.
0: Ну, это ж бабушка знает самое прекрасное все.
1: У меня друзья-наркоманы?
0: Все. Паша,
1: ты зачем говоришь?
0: А бабушка мне сама рассказала.
1: Что?
0: Про всех. Как только я пришла к себе домой, сказала, кто, что. Ну, вот когда ты вырастешь...
1: Когда?
0: Я надеюсь, скоро ты поймешь.
1: Что?
0: Ценность мира, жизни, человечества.
1: Поняла?
0: Я да, с тобой.
1: Нормально?
0: Научил меня многому. Угу. Ну, что нужно быть хорошей. Только сам только ты не хороший. Нет, вот именно что не для всех. А для тебя.
2: Для тебя.
0: Для всех же я плохая.
1: Да.
0: Знаешь?
1: Нет, но да.
0: Догадываешься?
1: Да.
0: Для твоих друзей особенно, я же все время их ругаю.
1: Да.
0: Да, Кей. И Марк ругаю, и Кей ругаю, и всех ругаю.
1: А Мико что не ругаешь?
0: А Мико пока еще не за что.
1: Ну это пока.
0: Как только так сразу Мико.
1: А Эдгар?
0: Эдгар фиг поругаешь. Он так в ответку поругает, что аж страшно становится.
1: Прощайся.
0: Пока.
1: Ну нормально сказать.
0: Ну пока.
3: Подаю вида, и когда рассеется туман,

и отпусти. Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов, по мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха.

немного воздуха и отпусти. Иди тихо среди шума и суеты, мимо домов, мимо домов, по мостовым, по мостовым. Не заводись, братка, остынь, набери немного воздуха и отпусти.

0: красавец. Но я пока подожду.
1: Слимус минус плюс гуф. Лови.

Недавно о старости задумался я, тупил у окна и подумал, а какая она. Я понял, глядя на зеленую траву и серый дым, постарею, когда перестану быть молодым. Безумно жаль, что это все когда-нибудь закончится. Кто-то зайдет и без предупреждения выключит свет, и наступит то самое бесконечное одиночество. Вроде только

озадачивает собственное отражение и почти не радует то, что радовало раньше. Так здорово, когда рядом есть кто-то постарше. Точнее, когда я не самый старший в компании. Весело, когда при продаже алкашки продавщица в паспорте внимательно мой возраст выпаливает. Радуют кроты в переходе.

начинает сверлить. Я решил уточнить, сколько нам еще осталось. И после этого вопроса снова вспомнил про старость. Он поправил маску, сказал самую малость. И тут я еще сильнее загнался, или мне показалось.

Я полгода проспал, а полгода ходил, как будто, блядь, на туре с меня сняли, сука, кожу. Хочу ему тереть, ёпта, не нравится тебе, если вам не нравится мат.

вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а? Он может меня легко найти. Тем более, что из-за этой хуйни мы все по домам сидим. Но, видимо, сейчас ему не до меня. Ведь этот чел всегда приходит вовремя.

творческий, то ли в 2000-м с ростовчанами на Эльбрусе. Может и раньше, пропустим, точно не помню, но исполнял он тогда вообще конкретно. И все, кто с ним тогда тусил, скажут, что повезло мне, что не было интернета. Хотя бы вспомнить про

0: вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а?
1: Фак, заставили больную, блядь, собаку гавкать и сидеть нам. Собака спит, моя гавкаю за нее, блядь. Пидарасы, блядь.

0: Здесь еще не ступала нога человечка.
1: Я же говорил, это запретное место. Зачем? Зачем ты это сделал?
2: Я не знал. Я не хотел.
3: Творчество — это самое...

Возможно, это самый сложный день. Возможно, от него зависит вся неделя. Но я считаю должным позволять себе по понедельникам

Blankat Production, nigga, wow. Напоминаю, это что-то типа дневника. В это не надо сильно вникать. Я не делюсь тут головниками. Я пишу о том, что в кайф.

0: Эта история могла бы стать сюжетом для Кафки, когда белое — это черное, а черное — это белое. Несправедливо, когда кого-либо обвиняют в преступлении, которое он не совершал. Но что можно сказать о деле, в котором преступник, совершивший преступление, обвиняет в нем свою жертву?
1: История, которую мы расскажем, может показаться невероятной. Самого богатого воображения не хватит, чтобы выдумать более изощренный сюжет, чем тот, который случился в жизни.

все же, видимо, я невыносимый выродок. Меня пора бы изолировать, я порчу всю картину вам. Мне самому от себя противно, собственным родителям я не палю цифры нового мобильного. Я окончательно деградировал, порой себя не контролирую, мой режим.

0: Весь молодой русский рэп из штанов выпрыгивает, чтобы казаться моднее.
1: Да, старик, в наше время новички вели себя поскромнее.
0: Мы хотя бы следили за базаром и не одевались как геи.
1: Но то, что мы не хотим меняться, совсем не значит, что мы стареем, а?

0: себе воздушного змея. Сомневался, что запускать его умею. Я словил сразу попутный ветер, и как он оторвался, я не заметил. Я пытался догнать на воздушном шаре, я даже написал об этом на баннере. Но ты, походу, за это не шаришь, ты не ебешь мозги, и это главное.
1: Baby, не завидую тебе, ведь

Временами я потихо схожу с ума, но чаще всего не подаю вида. И когда рассеется туман,

0: you get to the top, you understand how far it is to fall. If you think very little of yourself, then you can be pushed off and fall very easily. What is your opinion of yourself? I deserve to be where I am. Don't let them push. They will never let you rest.
1: Есть вопросы, но почему-то нету ответов. Зачем снимать так много фильмов о конце света? Куча бреда, отрастить дреды и бояться 2012-го. Пац, и планета продолжает вращаться. Космические станции бороздят просторы вселенной в поисках других цивилизаций. Они существуют где-нибудь, несомненно. Были даже случаи, нам предоставлялись доказательства.

парней, спрячу нас среди сотни камней. Я буду лететь только с ней. Она мой огонь в этой тьме, светлая линия в темной судьбе.

0: сейчас, наверное, все отдал.
1: Я бы сейчас, наверное, все отдал, чтобы увидеть, как она улыбается кому-то там. И не важно, кому я хочу.

0: наслаждается моментом. Она будет бабушкой, я буду дедом.
1: Стало так темно на глубине. Видимо, теперь только во сне.

Но настоящая причина, по которой вас отправили сюда, это для того, чтобы провести экспертизу, решить, больны ли вы умственно или нет. Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели оценку, мы изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать.

0: ну верно.
1: Да они все думают, что ты глухонемой. Господи, боже мой. Ты их провел, шеф. Ты их всех провел. Что два таких парня, как мы, делаем в этом заведении. Надо выбираться отсюда. Я там буду, прежде чем эти сукины дети разберутся, что...

полгода проспал, а полгода ходил, как будто, блядь, на туре с меня сняли, сука, кожу. Хочу ему тебе, ёпта, не нравится тебе. Если вам не нравится, мат.

вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а? Он может меня легко найти. Тем более, что из-за этой хуйни мы все по домам сидим. Но, видимо, сейчас ему не до меня. Ведь этот чел всегда приходит вовремя.

то ли в 2000-м с ростовчанами на Эльбрусе. Может и раньше, пропустим, точно не помню. Но исполнял он тогда вообще конкретно. И все, кто с ним тогда тусил, скажут, что повезло мне, что не было интернета. Хотя бы вспомнить про магазин 100%. Влад Валов вам гораздо лучше расскажет об этом. Так вот, Алик решил устроить его захват. По итогу его забрали люди в странных халатах. Я переживаю за брата. Алик, если все нормально, подай какой-нибудь знак. Но, видимо,

0: Алик. Алик вообще не боится мусоров. Алик может спокойно не спать неделю. Алик написал «Город дорог». Алик, Алик, Алик, ну ты где, а?
1: Фак, заставили больную, блядь, собаку гавкать и цепить, нахуй. Собака спит, моя гавкаю за нее, блядь. Пидарасы, блядь.

0: руки трясутся, сука, так давно хотелось сказать вам, блин, меня заебали все.
1: Mm-hmm.